Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка. На радио 7.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?

0: все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Неделя в столичном регионе стартует с дождливой погоды. На сегодня синоптики анонсировали относительно теплую температуру до плюс 23 градусов. Но в течение дня дождь и местами даже с грозой. В последующие дни тоже не исключают кратковременные осадки. Синоптики из-за этого со среды станет чуть прохладнее, плюс 20.

То есть законопроект об искусственном интеллекте вообще исчезло. Требование обучать отечественные большие языковые модели только на российских данных. Это очень хорошо отмечают эксперты, потому что без этих послаблений внедрение ИИ в России вполне могло бы серьезно тормозиться. Теперь же этого просто не будет. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

0: Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Доброе утро, город. После того, как в минувшие выходные провели технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции Деловой центр до бульвар генерала Карбышева, в мэрии уточнили, что в сентябре вот этот отрезок подземки поедет уже с пассажирами. Это плюс 5 станций. Две, которые на самом деле уже есть, Деловой центр и Шелепиха, и 3 новые: Звенигородская, Народное ополчение, бульвар генерала Карбышева. В результате

0: бренды: Puma, Galambia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть.

и что опустится она до 12% годовых. Но прогнозы поменялись из-за последних действий ЦБ. Вот после того, как в финале той недели, напомню, Центробанк снизил ключевую всего лишь на 0,25%, финансисты дали прогноз, как это повлияет на вклады и на кредиты. Вот что касается вкладов, например, эксперты обратили внимание, что банки, в общем-то, уже учли замедление по снижению ключевой. Так что какого-то серьезного изменения ставок по депозитам в предстоящей неделе не будет в принципе. Ну а что касается кредитов, то финансисты напомнили, с момента апрельского снижения ключевой ставки по ипотеке, например, снизились почти на 1 пункт, сейчас это 19% годовых. Ну и на последнее решение ЦБ, по прогнозам, банки тоже отреагируют снижением по ипотеке еще в пределах 1% в ближайшие недели. Из сферы образования, от дошкольного до высшего, пришли сразу несколько

0: 6. Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу

этот проект в итоге позволит дополнительно транспортно связать север и северо-восток города. В столице усилили проверку скорости электровелосипедов у всех буквально курьеров, и теперь их транспорт проходит контроль на специальных стендах. Сообщается, что проверка выглядит следующим образом. Сотрудники ГАИ останавливают курьеров для проверки документов и прав при их наличии, а сотрудники МАДИ подтверждают смену у курьера, корректность его данных в системе таксомотор и отправляют электровелосипед на измерительный стенд Мострансвязь.

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000.

0: С вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?

продажу топлива абсолютно на всех крымских автозаправках для физических и юридических лиц приостановили сегодня, начиная с 9 утра. Бензин в Крыму теперь отпускают, сообщается, только госслужбам, которые при этом обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. О дальнейших решениях, связанных с режимом работы АЗС, автовладельцам в Крыму сообщат дополнительно. То есть сейчас на полуострове, как эксперты отмечают, пик нестабильности по завозу топлива. Это все из-за ударов украинских беспилотников по логистической и энергоинфраструктуре Крыма. Накануне вот в том числе БПЛА атаковали Керченскую паромную переправу. Ну а поскольку проезд по Крымскому мосту для больших грузов в принципе запрещен, топливо как раз возили именно на паромах. Когда рейсы эти возобновят, пока не ясно, но все-таки Минэнерго обещает стабилизировать ситуацию с автотопливом в Крыму до конца этого месяца. Прямой поезд между Москвой и Душанбе начал снова ходить после перерыва аж в 6 лет. Как сообщили в РЖД, маршрут восстановили после этой многолетней паузы, которая была введена еще из-за ковида. Решение о перезапуске приняли по просьбе Таджикистана и по согласованию с Казахстаном и Узбекистаном. Состав вот прямо сейчас в моменте едет уже из Душанбе в столицу России. В обратном направлении отправится

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей.

0: онлайн на портале госуслуг. Раньше, напомню, можно было еще загружать свое заявление прямо на сайте вуза, но слишком часто системы сбоили, так что этого способа больше нет в принципе. Но при этом подать документы лично, придя в университет, или направить их туда по почте можно. И вторая инновация. На госуслугах появился еще один сервис. Он называется «Подбор вуза». И он теперь поможет абитуриентам определяться с выбором университета, специальности и даже сравнить свои баллы ЕГЭ с проходными баллами в конкретные вузы прошлых лет. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: $1,000. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ком.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки уже...

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорджа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?

0: Ключи, плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

«Коммерсант». Предыдущие два года работодателя поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого перемещения кадров стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако сейчас на фоне охлаждения экономики потребность компании в работниках снизилась. По данным рекрутских платформ, в июне вакансий стало на 19% меньше, а резюме на треть больше, чем было год назад. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на Носовихе, на Южной улице до шоссе Ильича, полчаса на Дмитровке, над поворотом.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва!

Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на

0: Сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа. С гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: В столице в эти минуты 25 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, в ближайшее

0: отличного настроения в компании «Радио 7» на Семи холмах.
1: Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

0: Осколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.

0: Радио 7 о погоде.
1: 23 градуса с плюсом в городе, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, местами идет дождь, ночью в Москве 17-18, ну а завтра максимум 23 градуса тепла и уже без осадков.
0: В Москве 14 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Во Владимирской области из-за дронов эвакуировали жильцов трех многоэтажек. ЧП произошло в Гусь-Хрустальном после падения беспилотника. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что пострадавших нет. Эвакуацию провели в целях безопасности. Ситуация находится под контролем. Ранее сообщалось, что беспилотник попал в многоэтажку в Тульской области. Также обошлось без пострадавших. Всего за ночь и сегодняшнее утро силы ПВО перехватили и уничтожили более 300 беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами. Среди них Белгородская, Калужская, Курская, Ростовская, Смоленская области, Краснодарский край и Крым. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. По мнению авторов инициативы, молодожены должны иметь возможность компенсировать часть расходов на торжество. Как пишет газета РУ, предполагается делать возврат суммы до 400 тысяч рублей. Таким образом, супруги смогут вернуть до 52 тысяч из ранее уплаченного НДФЛ по ставке 13%. Отмечается, что это будет своего рода свадебный подарок от государства. Кроме того, такая поддержка может поспособствовать созданию новых семей. Курьер на велосипеде стал самой высокооплачиваемой вакансией для молодежи этим летом, пишет РИА Новости. Так, во Владикавказе соискателям предлагают зарплату до 130 тысяч рублей. В свою очередь, в Москве сотруднику копировального центра обещают до 115 тысяч, а специалисту по установке сервиса в Пензе будут платить до 110 тысяч. Бармена в подмосковном Одинцово предлагают до 80 тысяч, а в Санкт-Петербурге на такую зарплату могут рассчитывать сотрудники летнего проката. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. 3 балла в городе сохраняются, сообщает сервис Яндекс.Карты. Носовиха тормозит от Южной улицы до шоссе Ильича. Небольшой затор на Ярославке от поворота на Красноармейск до Ивантеевки.

0: Киевского шоссе. Медленно едет Ленинградка от Московского проспекта до Елена. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные».

По компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: 23 градуса с плюсом в городе, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, местами идет дождь, ночью в Москве 17-18, ну а завтра максимум 23 градуса тепла и уже без осадков.
0: В Москве 15 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах. Речь идет о данных, полученных за май текущего года, пояснили в социальном фонде. В список вошли Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Республика Коми и Якутия, а также Сахалин, Мурманская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданской области и Камчатский край. При этом в Ненецком автономном округе и на Чукотке средний размер пенсии неработающих превысил 40 тысяч рублей. МРТ с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Такие сроки следуют из документа Минздрава. Правило будет действовать до 2032 года. МРТ, как правило, назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Процедура исключает использование рентгеновского излучения и считается одним из наиболее безопасных методов визуализации. Сегодня также стало известно, что в базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно по полису ОМС. Джим Керри может вернуться на экраны в сиквеле фильма «Гринч. Похититель Рождества». Актер уже ведет переговоры с кинокомпанией Universal. В работе над сиквелом примут участие несколько ключевых фигур из первого фильма. Режиссером станет снявший оригинального Гринча Рон Ховард. Он же и Брайан Гейзер вернутся и в качестве продюсеров. О том, когда выйдет фильм или когда начнутся его съемки, пока не

0: сообщается, но сиквела также еще нет названия, но авторы уже работают над сценарием. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой на внешней стороне от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Медленно едет Дмитровка от поворота на Федоскино до поселка Еремина. Сложности на шоссе энтузиастов от объездного шоссе до эстакады над железной дорогой. Удачи в пути и отличного настроения в компании «Радио 7» на Семи холмах.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группа компании ДСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.

0: 7. О погоде.
1: 23 градуса с плюсом в городе, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, местами идет дождь, ночью в Москве 17-18, ну а завтра максимум 23 градуса тепла и уже без осадков.

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты страны. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда. Анкета доступна также на русском языке. Новые требования распространяются на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Россияне активно оформляют кредитные карты. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае банки выдали клиентам около 1,5 миллиона карточек. Это на 20% больше, чем годом ранее. При этом, по сравнению с апрелем, количество новых кредиток снизилось на 4%. Средний лимит вырос до 119 тысяч. Это на 7 тысяч меньше, чем годом ранее. А общий кредитный лимит по выданным продуктам превысил 158 миллиардов рублей. По некоторым подсчетам, сейчас кредитками пользуются почти 30 миллионов россиян, поэтому банкам становится все сложнее привлекать новых клиентов. Пассажиры совершили около 4 миллионов поездок на речных электросудах Москвы за 3 года. Как сообщил заммэр Максим Лексутов, за это время они выполнили свыше 170 тысяч рейсов и стали полноценной альтернативой другим видам городского транспорта. Он отметил, что вся инфраструктура для электросудов является экологичной и не производит вредных выбросов в атмосферу. Добавлю, что за первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Тормозит Носовиха от Южной улицы до шоссе Ильича. Сложности на Московской кольцевой на внутренней стороне от Каширского шоссе до улицы Подольских курсантов. Медленно также едет Ярославка от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утвердительного. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце засядет. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
7: Куда вы бежите всей семьей?
8: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
7: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

0: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В столице в эти минуты 23 градуса с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, обещанной грозы так и не случилось. Ночью в Москве 17-18, завтра до 23 тепла и также без осадков.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 17 часов.

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. В Кремле усомнились в улучшении отношений с Лондоном после отставки премьер-министра Кира Стармера. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Стармер не продемонстрировал каких-либо инициатив в сфере улучшения отношений Москвы и Лондона, и ничем примечательным для нас он не запомнится. Как и ожидалось, Стармер подал сегодня в отставку. На посту премьера он пробыл чуть менее 2 лет и в последнее время столкнулся со множеством скандалов и падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории. На его место прочат бывшего мэра Манчестера Энди Бернама. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей сократить поездки на личном авто и покупать бензин только в необходимых объемах из-за повышенного спроса на топливо. Он напомнил, что в конце прошлой недели у некоторых компаний возникли проблемы с логистикой, что вызвало ажиотажный спрос со стороны автомобилистов. В итоге даже на тех заправках, где поставки шли по плану, появились очереди и начали расти цены. Вице-премьер Александр Новак ранее поручил антимонопольной службе продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в стране. Российский книжный союз обновил перечень изданий, подлежащих специальной маркировке. В реестр вошли более 100 новых произведений. Среди них книги «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского. Также в перечень попали произведения Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце». Напомню, с 1 марта вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах. Согласно поправкам, произведения литературы и искусства, содержащие упоминание наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и соответствующей подписью. Знаменитая Серена Уильямс решила попробовать свои силы на уимблдонском турнире. Бывшая первая ракетка мира получила приглашение в основную сетку. Там она проведет свой первый матч в одиночном разряде после поражения, которое она потерпела в сентябре 2022 года, в третьем круге открытого чемпионата США. О решении предоставить Серене вилдкарт организаторы объявили на своем официальном сайте. В сообщении отмечается, что игру 44-летней американки смогут увидеть обе ее дочери. Таким образом, она воплотит в жизнь свою мечту.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 4 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на третьем транспортном на внешней стороне от Кутузовского проспекта до Комсомольского. Тормозит Московская кольцевая внешняя сторона от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. На Щелковском шоссе сложности от Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный. На Ярославке небольшой затор от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе. Удачи на дорогах.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость. Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса. Если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллион.

0: телефоны товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
1: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание «Озон-карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на мобискар.ру.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Неоферта.
1: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка.

0: В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Музыка на все времена.
7: Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В городе в эти минуты 24-25 градусов с плюсом. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Обещанной грозы так и не случилось. Ночью в Москве 17-18. Завтра максимум 23 тепла и также без осадков.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Добрый вечер. Беспилотники ударили по центру космической связи в подмосковной Дубне. Как сообщает ТАСС, сотрудники не пострадали. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Идет ликвидация последствий. Центр космической связи Дубна работает с 1980 года и обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. В Госдуме считают, что вооруженные силы Украины рассчитывали нарушить космические коммуникации страны и работу оборонной промышленности. Несмотря на старания противника, удар по центру не увенчался успехом. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за топливного сговора. Ведомство выяснило, что организации заключали сделки при биржевых торгах, чтобы перепродавать бензин и дизтопливо по завышенным ценам, пишет «Коммерсант». Кроме того, ФАС начала сотрудничество с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекуляции топливом. На Озон и Wildberries блокируют объявления о продаже бензина еще на этапе модерации. Сервис «Авито» скрыл объявление о торговле топливом, пока к этой категории не будут доработаны правила. 10-е за день землетрясение зафиксировано в Черном море. У берегов Севастополя их магнитуда составила от 1 до 4,5 баллов. Сейсмическая активность продолжается. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики в Крыму Марина Бондарь. Она призвала жителей региона сохранять спокойствие и помнить о мерах безопасности. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 километрах от Севастополя. Ранее о землетрясениях сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Два из них были ощутимы. Никакие объекты не пострадали. Курьер на велосипеде стал самой высокооплачиваемой вакансией для молодежи этим летом, пишет РИА Новости. Так, во Владикавказе соискателям предлагают зарплату до 130 тысяч рублей. В свою очередь, в Москве сотруднику копировального центра обещают до 115 тысяч, а специалисту по установке сервиса в Пензе будут платить до 110 тысяч. Барменам в подмосковном Одинцово предлагают до 80 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге на такую зарплату могут рассчитывать сотрудники летнего проката. Пока это все. Доброго вечера!

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 4 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней, от библиотечного проезда до Алтуфьевского шоссе. 50 минут на третьем транспортном, на внешней, от Шмитовского проезда до Комсомольского проспекта. Волоколамка тормозит от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. И на шоссе энтузиастов затор от третьего транспортного до проспекта Буденного. Удачи в пути.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь.

0: только до конца июня. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на fsk.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ГОС УЗ РАЗНИДИВАЛА. Владимирская область, село Чириково. УКРН 13-333-50-263.
3: Куда вы бежите всей семьей?
4: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
3: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
2: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на nas.dom.rf.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Радио 7.ру. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: 1 июля, больше, чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в 2 раза, с 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
3: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comviews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: В Москве в эти минуты 23-24 с плюсом. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Осадков синоптики не обещают. Ночью в городе 17-18. Ну а завтра до 23 тепла и также без осадков.
3: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
0: В Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Добрый вечер. Иран согласился гарантировать свободный проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Со своей стороны США разрешили операции с иранской нефтью, выдав лицензию сроком до 21 августа. Накануне стороны начали переговоры в Швейцарии, чтобы согласовать оставшиеся вопросы, в том числе об иранской ядерной программе и снятии остальных санкций США с Исламской Республики. Уточняется, что США и Иран договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного согласия в течение 60 дней. Минпросвещение предложит детям альтернативный вариант отдыха вместо Крыма в других регионах страны. Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что до сентября бронирование мест, приема и размещение детей в крымских летних лагерях приостановлены. Организован вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. Конкретных причин не приводилось, сообщалось только про обеспечение безопасности. Меры были приняты после того, как в ночь на воскресенье беспилотники атаковали паром на Керченском переправе, нефтяной терминал и другие объекты. Накануне в Крыму окончательно перестали продавать бензин на АЗС, оставив его только госслужбам. В России ужесточили наказание за подделку медицинских справок. Соответствующий закон вступил в силу. Теперь нарушителям грозит не только штраф, но и срок за подделку документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Так, за изготовление и использование поддельных справок можно будет получить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона. За подделку справки об отсутствии инфекционного заболевания дадут от 2 до 5 лет. В перечне таких заболеваний коронавирус, ВИЧ, гепатит Б, дифтерия, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем. Пассажиры совершили около 4 миллионов поездок на речных электросудах Москвы за 3 года. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, за это время они выполнили свыше 170 тысяч рейсов и стали полноценной альтернативой другим видам городского транспорта. Он отметил, что вся инфраструктура для электросудов является экологичной и не производит вредных выбросов в атмосферу. Добавлю, что за первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Yeah.

Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 4 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Библиотечного проезда до Алтуфьевского шоссе. Третья транспортная медленно едет внешняя сторона от Шмидтовского проезда до Комсомольского проспекта. Сложности на линии

0: Ленинградке, на Чашниково до Московского Малого Кольца и на шоссе энтузиастов затор от третьего транспортного кольца до проспекта Буденного.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Неоферта.
1: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ?

0: премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
2: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В городе сейчас 22-23 с плюсом, облачно с прояснениями. Насадков синоптики нам не обещают. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 16-17, завтра максимум 23 с плюсом и также без осадков.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. За рубежом организуют около 350 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, участки избирательной комиссии сформируют в тех государствах,

государства, где работают российские посольства. При этом в Молдове, Нидерландах, Польше, Черногории, Чехии, Швеции и странах Прибалтики серьезно снижаются возможности Москвы обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В них смогут принять участие до 17 политических партий. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты страны. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда. Анкета доступна также на русском языке. Новые требования распространяются на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладающих электронных виз. В Москве начались резервные дни основного периода единого госэкзамена. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на экзамены, которые продлятся до 9 июля. В этот период сдать тесты могут 11-классники, которые не смогли присутствовать на ЕГЭ из-за участия в спортивных соревнованиях, конкурсах или по другой уважительной причине. На экзамены приглашаются в том числе те, кто получил неудовлетворительный результат на обязательном экзамене по русскому языку или математике. Также в резервные дни ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет. Всего для резервных дней в Москве подготовили более 200 пунктов проведения экзаменов. Россия вошла в тройку стран с самым низким индексом пикника. При аналитике учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов. Для России цены по данным Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для отдыха на природе. Батон белого хлеба, мясная нарезка, сыр, салат айсберг, томаты, огурцы, вода, газировка и сок. Среди стран большой двадцатки такой набор оказался одним из самых доступных в Индии – $13.5. На втором месте Китай, Россия на третьем месте с пикниковым набором за $25.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 3 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Московской кольцевой, на внутренней от библиотечного проезда до Алтуфьевского шоссе. 3-я транспортная тормозит внутренняя от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Небольшой затор на Дмитровке, от поворота на Федоскино до поселка Еремина. И Волоколамка. Сложности от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи на дорогах.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: 7. О погоде.
1: В Москве в эти минуты 20 градусов с плюсом, облачно с прояснениями. Осадков синоптики не обещают. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 16-17, завтра максимум 23 градуса тепла и также без осадков.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 107.7. О погоде.
1: В Москве в эти минуты 20 градусов с плюсом, облачно с прояснениями. Осадков синоптики не обещают. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 16-17, завтра максимум 23 градуса тепла и также без осадков.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: В городе в эти минуты 18-19 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 16-17, завтра столбики термометров покажут максимум 23 с плюсом, осадки синоптики не обещают.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

КГ «Полночь». Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Где час ночи? Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.